0: Amla. Chiran kwa tega.
1: So je nang mi chi chong xia. Xiao xia xie ga zhu ni yi.
0: So je nang mi de xi. Tega su da. Ling chao wen ge am chong bu zhe bu.
1: Oh, ji.
0: Mo rang ga zu so je le su ni men ba. Xiao xia xie ga tega ha ro zhe. Yu xiao yu xiao. Tega ma de yu xiao.
2: 계지딘데시규요마시
0: Tömeng shosong di zhe dama nang yong duge. Ngui zhun chung che bugu sohr da. Amla, aru, amla, nye chunga nang di dung chang ge gyubur da. Nye khal sen da ngo. Yinda, tsung nang pish. Yinda.
3: Amla, Машине ми хашежле меба. Марханига гомбу шуйно. Цампу ямажи.
0: Хоци, де ма цам хажоре. Ко. Ко чиге чокче нано цам такжу ёри.
3: Кази, туда. Тандра буги юрба. Буги цасуно не гомбу шуйже ранимдо део. Мо.
0: Жан чен ю гойбу дензо. Не син гома сам чуе. Ша лин чон вон тони дюго жу.
1: Динде чиге мажи.
0: А за амла. Ма де буги жо юне.
1: 原唱阿西行大三地基<笑>